0: FM
1: Ayer. This song is about young people living in the northeast of America. Their lives are miserable because the steel factories are closing down. They desperately want to leave.
2: Они ужасно хотят уехать из этого городка.
1: But they stay because they were brought up to believe that things are going to get better.
2: Но они остаются, потому что их так воспитали. Им все время говорили: останьтесь, все будет лучше.
1: Maybe that sounds familiar.
2: Может быть, вам это знакомо.